0: сильные риски для всей экономики. Однако, по мнению эксперта, важно не принимать поспешных решений, а изучить все факторы, влияющие на инфляцию. Бизнес ожидает более взвешенного подхода к регулированию инфляционных рисков со стороны Банка России. Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По итогам января-июня текущего года трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, пишет «Коммерсант». Больше всего просили пекарни, следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженым. Падение трафика эксперты связывают со стремлением потребителей сокращать необязательные расходы и искать более дешевые альтернативы обедам вне дома. На этом фоне торговые сети стремительно наращивают ассортимент готовой еды на своих полках и успешно перетягивают на себя поток посетителей. Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76 рублей 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 57 копеек. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
3: Суши для здоровья могут быть полезнее шашлыка. Рыба в составе содержит омега-3, которая поддерживает работу сердца и мозга, а водоросли норы богаты йодом и другими полезными микроэлементами. При этом самым полезным выбором эксперты называют сашими. Также диетологи напомнили, что в жаркую погоду стоит внимательно относиться к качеству и условиям хранения этого блюда. Ну а когда за окном пасмурно, как у нас, можно смело есть все, что захочешь. 11:04 в Магадане. Ты слушаешь радио «Карибу Арт». За пультом Наташа Белая. Погнали дальше.

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Бесит. Это когда ты придумываешь отговорки, чтобы никуда не идти, но друзья начинают предлагать способы их решения.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
5: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
7: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Никита Киоз.

0: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Хлібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
10: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 14 июля – это памятный день для Франции. Сегодня там отмечают день взятия Бастилии. Это главное событие Великой Французской революции, которая случилась в 1789 году. Изначально Бастилия должна была служить укреплением на подступах к столице. Вскоре она стала выполнять функции тюрьмы. Ее постояльцами были многие известные деятели политики и культуры, и даже несколько книг. Например, французская энциклопедия. Именно день, когда была взята Бастилия, стал днем начала Великой Французской революции. Национальный праздник широко отмечают в саду Тюильри, на Елисейских полях и Марсовом поле. Также в этот день, в 1896 году, на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. За 7 лет до этого Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой заводик и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Немного позже он побывал на Всемирной автовыставке в Чикаго. Увидев творение Бенца, Евгений с товарищем Петром Фризе решили построить подобную машину. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час. Однако император Николай II при посещении выставки не удостоил новинку вниманием. Ну и, конечно же, сегодня особенный день для всех магаданцев. 14 июля 1939 года рабочему поселку Магадан был присвоен статус города. Интересно, что по данным всесоюзной переписи, к тому моменту здесь уже проживало 30,5 тысяч человек, причем мужчин было больше в 5 раз. Так или иначе, сначала было решено создать Колымский округ с центром в Магадане и включить его в состав Хабаровского края. Затем округ упразднили, но статус города сохранился, и спустя несколько месяцев был утвержден новый план его застройки. Пик населенности Магадана пришелся на начало 90-х годов прошлого века, когда тут жило более 155 тысяч человек. А еще сегодня довольно необычный праздник – День хаоса и беспорядка. Появился он благодаря американке Эдриан Сью Куперсмит и в англоязычной среде известен как Pandemonium Day. Слово «пандемониум» с латинского – «место путаницы» или «смятения». Оно пошло из библейской истории о Вавилонской башне. Но стоит признать, что хаос – это часть нашей жизни и потенциал к творчеству, а тотальный беспорядок – это бесконечное число идей и решений. Поэтому День хаоса – это своеобразный праздник вдохновения. Вот таким оказался этот день. Тебе хорошо его провести, а об остальных узнаем в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени. На Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104,2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в России не ждут начала скорых переговоров с Европой. Посольство РФ призвали соотечественников оценить риски при поездках за границу. Треть россиян считает лето самым продуктивным временем для работы. Подробности далее. В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы. поскольку в Брюсселе не определились, нужны ли им такие контакты. Об этом газете «РУ» заявил юрист-международник Николай Топорнин. Он считает, что весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой. Ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией, сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия принято не было. Россиянам, планирующим поездки за границу, особенно в недружественные страны, следует заранее оценивать возможные риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России во Франции на фоне взрывов в Монако. По словам представителей посольства, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. Дипломаты также отметили, что в нынешней международной обстановке рассчитывать на сохранение привычного уровня безопасности и комфорта при поездках за границу было бы опрометчиво. Напомню, 29 июня украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако. Кроме того, травм получили еще два человека. Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол объявил ее в международный розыск. Тело Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис Работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признались, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76 рублей 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 57 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт». Удача может застать врасплох.

0: Лови удачу! Улыбку на сдачу!
1: Лови удачу на Карибуарте. Это значит, что вторник продолжим призами от партнера нашего розыгрыша компании «Винат», которая предлагает большой ассортимент строительных материалов. Для постоянных покупателей действует система скидок и приятных бонусов. Для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Это предприятие – давний партнер нашего розыгрыша, ну а находится «Винат» по адресу Пролетарская, 237. Режим работы с 10 до 18.00 в будни. Для удобства также можно узнать о наличии товара по телефону 65 06 88. Так что ровно в 12.30 встречаемся на этом же месте, а пока впереди любимые хиты.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
8: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
9: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
8: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
10: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600 500 и 21 11 00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: телефон 8-914-038-89-98.
1: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней.
2: В прямом эфире на 104.2.
1: Раздаем подарки.
2: Нужно лишь проявить смекалку.
1: На Карибу Арт. Лови удачу.
2: Слушать Карибу — простая задача.
3: Номер 623-00 объявляется открытым для твоего звонка, чтобы зарядиться отличным настроением и получить призы, которые любезно предоставляет партнер нашего розыгрыша — компания «Винат». Здесь вы найдете большой ассортимент сухих смесей, в том числе технических жидкостей и кислот, а также другую разнообразную продукцию. Все это по адресу Пролетарская, 237, в будни с 10 до 18.00. О наличии товара также можно уточнить по телефону 650688. Ну а пока продолжаем день под любимую музыку на радио «Карибу».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы

0: По будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62 40 22.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
5: Никита Киоз.

0: Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске сенаторы США призвали членов Конгресса принять законопроект об усилении санкций против России. Больше миллиона заявлений подали в российские колледжи. Каждый восьмой россиянин задерживается на работе ради уединения. Подробности далее. Сенаторы США призвали членов Конгресса принять законопроект об усилении санкций против России в память об его авторе Линдси Грэмме, передает РБК. Авторы документа, помимо умершего республиканца, еще три сенатора. При этом ни один из них не раскрыл подробности самого проекта о санкциях. Напомню, Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Предварительная причина смерти – осложнения, связанные с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщил офис политика. Незадолго до смерти Грэм вернулся из Киева, где встречался с Владимиром Зеленским. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры. Это на 22% больше, чем год назад. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Прием на бюджетные места продлится до 15 августа, на творческие специальности – до 10 августа. Пока одни россияне ищут общения, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступают 12% опрошенных, пишет газета.ру со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76 рублей 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 57 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Мне похоже.

Не похоже. Это Escape на радио Caribou Art. Кстати, последнее исследование опровергает наше знание о том, что противоположности притягиваются. Помните, как говорят инь и ян, плюс и минус. Вся эта история якобы дополняет друг друга, ну и так далее. Так вот, в своей работе исследователи проанализировали около 200 статей, в которых приняли участие миллионы пар. И вывод таков. От 82 до 89% изученных черт партнеров были как раз схожими по целому ряду характеристик, включая образ жизни, взгляды на будущее, образование и даже некоторые показатели IQ. И только 3% были оценены как существенно отличающиеся. Так что любовь, оказывается, это совпадение и взаимное притяжение. 13.06 в Магадане, за пультом Наташа Белая. Погнали дальше искать похожие музыкальные вкусы, чтобы стать ближе. Как, например, объединились группа «Сияй» в кавере «К непаре».

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой, 21, и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
3: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 14 июля.
5: Овен.
4: Овны легко привлекают к себе внимание представителей противоположного пола и умело этим пользуются. Высок жизненный потенциал. Вам пойдут на пользу активный отдых, занятия спортом, работа на свежем воздухе. Вы прекрасно справитесь с решением любых, даже самых сложных задач, благодаря умению увидеть привычные вещи в неожиданном свете.
5: Телец.
4: Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций на сферу семейных отношений. День подходит для встречи с родственниками, приема гостей, домашнего праздника. Не самая простая ситуация складывается в личной жизни. Обстоятельства требуют от вас серьезности и ответственного подхода.
5: Близнецы.
4: Близнецам звезды советуют настроиться на серьезный лад и отказаться от легкомысленных развлечений. Легко достичь взаимопонимания как с новыми, так и с давними знакомыми. Вы можете этим воспользоваться, чтобы наладить отношения. Если ваши планы на этот день масштабные и грандиозные, постарайтесь как можно раньше отделить важное от второстепенного.
5: Рак.
4: Раки проведут этот день хорошо, если ни от себя, ни от окружающих не будут требовать слишком многого. Достижение высоких целей – дело, несомненно, благородное, но сегодня оно будет скорее утомительным, чем приятным или полезным. Любимый человек ведет себя несколько отстраненно, и вам сложно понять, какова истинная причина его поступков.
5: Лев.
4: Это хороший день для общения, новых знакомств и встреч. Постарайтесь не обижать родственников. Будьте терпеливы с теми, кто вам дорог. Ссоры с любимым человеком едва ли удастся избежать, если вы не дадите своему избраннику понять, что готовы пойти на уступки. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов.
5: Дева.
4: День будет интересным и щедрым на события, но простым его не назовешь. Сегодня вы склонны руководить поступками любимого человека, а порой и серьезно ограничивать его свободу. Это может обернуться серьезной ссорой, если вы вовремя не остановитесь. Доверчивость может сослужить вам дурную службу. Избегайте сомнительных знакомств, старайтесь держаться подальше от легкомысленных особ.
5: Весы.
4: Поездки и активный отдых принесут скорее утомление и разочарование, чем радость. Будьте готовы пойти на уступки и весьма серьезно, если хотите сохранить мир и гармонию в семье. Расширить круг общения удастся счастливым обладателям необычного хобби. То, что начинается как знакомство единомышленников, может со временем перерасти в плодотворное сотрудничество деловых партнеров.
5: Скорпион.
4: Скорпионы склонны провести немало времени в размышлениях. Этот день позволит вам пересмотреть свои приоритеты, наметить новые цели, как профессиональные, так и личные. Поездки потребуют осторожности, но будут способствовать появлению новых интересов. Желающим расширить круг общения стоит посетить общественные мероприятия.
5: Стрелец.
4: В целом день благоприятен. Именно он положит начало переменам, которые позволят вам подняться на новый уровень. Способность каждую минуту использовать с пользой для себя и окружающих позволит переделать массу дел, в том числе и очень важных, не почувствовав при этом особого утомления. Удачная реализация давних идей улучшит ваше финансовое положение.
5: Козерог.
4: Тенденции противоречивый день едва ли будет спокойным. Возможны серьезные разногласия с теми, на чью помощь и поддержку вы всерьез рассчитывали. Некоторые проблемы окажутся серьезнее, чем вы предполагали. Будьте готовы изменить свои планы, чтобы заняться их решением. День обещает значительные перемены к лучшему в личной жизни.
5: Водолей.
4: Надеждам провести этот день спокойно едва ли суждено оправдаться. Водолеи становятся настоящими непоседами, невольно притягивающими к себе приключения и самые невероятные события. Импульсивность вас только украшает, но и благоразумие будет полезным, особенно в решении вопросов, которые затрагивают интересы дорогих вам людей.
5: Рыбы.
4: День не будет трудным, на вашем пути возникнут лишь те преграды, которые могут быть легко преодолены. Однако помните, что рассчитывать сегодня вы можете только на себя. Помощь, если и придет, то с большим опозданием. Звезды советуют не забывать о домашних делах.
3: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Удачный шашлык мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Митрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1, телефон 200-800.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир», торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Магадан. Встречай «Падл». Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon, проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД ФРГ назвали сроки достижения договоренностей о новом пакете антироссийских санкций. ЦБ призвали избежать лобовой реакции на ситуацию с топливом. Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. Подробности далее. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадевульф заявил, что рассчитывает достичь договоренности в ЕС о 21-м пакете санкций против России на текущей неделе. Об этом он сказал по прибытии на встречу у глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, передает ТАСС. Между тем, глава Европейской дипслужбы Кая Калас заявила, что в работе по новым ограничениям ЕС в отношении России еще остаются нерешенные вопросы. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Лейен, в ЕС работают над 21-м пакетом антироссийских санкций. Она заявила, что Еврокомиссия предлагает до января 2027 года оставить в силе нынешний потолок цен на нефть РФ и добавить десятки торговых судов в санкционные списки. Представители российского бизнеса рассчитывают, что Центробанк воздержится от лобовой реакции в виде повышения ключевой ставки в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС. Он отдельно указал на сложившуюся ситуацию на топливном рынке, которая добавляет проблем бизнесу. Шохин отметил, что подорожание горючего может увеличить издержки во всех отраслях, что создает дополнительные риски для всей экономики. Однако, по мнению эксперта, важно не принимать поспешных решений, а изучить все факторы, влияющие на инфляцию. Бизнес ожидает более взвешенного подхода к регулированию инфляционных рисков со стороны Банка России. Россияне стали меньше ходить в рестораны и чаще покупать готовую еду в супермаркетах. По итогам января-июня текущего года трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6-10%, пишет «Коммерсант». Больше всего просили пекарни. Следом идут кафе, фастфуд-точки, а также кофейни и киоски с мороженым. Падение трафика эксперты связывают со стремлением потребителей сокращать необязательные расходы и искать более дешевые альтернативы обедам вне дома. На этом фоне торговые сети стремительно наращивают ассортимент готовой еды на своих полках и успешно перетягивают на себя поток посетителей. Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76 рублей 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 57 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
10: Новости на радио Карибу Арт.
4: Рестораны – это в первую очередь прознаменательные события, поэтому иногда, почему бы и да. Другое дело, что некоторые забегаловки с амбициями и ценами крутых заведений, но это лишь до поры до времени, пока тебе два раза подряд не принесут сырые манты. Представь такое в Магадане. Бывало лично со мной. Но не скажу где, зато здесь мы с тобой на одной волне продуктивного вторника. Это Радио Карибу, меня зовут Иван Высоцкий. Начнем третий час дня с Барскилз Веска. Диджей Фисун и Т9 на подходе, а там и до пригородного поезда Тиеста рукой подать. Поехали.

Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых. Пропадаем и тонем в нежности заливах, не боясь и не тая этих чувств сильных. Ловим сладкие грезы на сказочных склонах.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
0: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
3: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
0: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 14 июля в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 13, выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 12 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 14, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане во вторник временами дождь, температура ночью до 11 градусов тепла, днем около 13 выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Внештатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Вырос – это когда сочинение на тему «Как я провел лето» можно написать в двух словах – на работе. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Готовые строительные смеси Терака, Боллерс и Морской конек.

0: От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Никита Киоса.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: заботы к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Удивительные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 14 июля – это памятный день для Франции. Сегодня там отмечают день взятия Бастилии. Это главное событие Великой Французской революции, которая случилась в 1789 году. Изначально Бастилия должна была служить укреплением на подступах к столице. Вскоре она стала выполнять функции тюрьмы. Ее постояльцами были многие известные деятели политики и культуры, и даже несколько книг. Например, французская энциклопедия. Именно день, когда была взята Бастилия, стал днем начала Великой Французской революции. Национальный праздник широко отмечают в саду Тюильри, на Елисейских полях и Марсовом поле. Также в этот день, в 1896 году, на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. За 7 лет до этого Евгений Яковлев, в прошлом лейтенант военного флота, основал в Петербурге небольшой заводик и организовал серийное производство керосиновых и газовых двигателей. Немного позже он побывал на Всемирной автовыставке в Чикаго. Увидев творение Бенца, Евгений с товарищем Петром Фризе решили построить подобную машину. Автомобиль имел двухместный кузов, два тормоза, весил около 300 килограммов и развивал скорость до 20 километров в час. Однако император Николай II при посещении выставки не удостоил новинку вниманием. Ну и конечно же, сегодня особенный день для всех магаданцев. 14 июля 1939 года рабочему поселку Магадан был присвоен статус города. Интересно, что по данным всесоюзной переписи, к тому моменту здесь уже проживало 30,5 тысяч человек, причем мужчин было больше в 5 раз. Так или иначе, сначала было решено создать Колымский округ с центром в Магадане и включить его в состав Хабаровского края. Затем округ упразднили, но статус города сохранился, и спустя несколько месяцев был утвержден новый план его застройки. Пик населенности Магадана пришелся на начало 90-х годов прошлого века, когда тут жило более 155 тысяч человек. А еще сегодня довольно необычный праздник – День хаоса и беспорядка. Появился он благодаря американке Эдриан Сью Куперсмит и в англоязычной среде известен как Pandemonium Day. Слово «пандемониум» с латинского – «место путаницы» или «смятения». Оно пошло из библейской истории о Вавилонской башне. Но стоит признать, что хаос – это часть нашей жизни и потенциал к творчеству, а тотальный беспорядок – это бесконечное число идей и решений. Поэтому День хаоса – это своеобразный праздник вдохновения. Вот таким оказался этот день. Тебе хорошо его провести, а об остальных узнаем в «Машине времени».
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декатайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу – самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.

И смех, и грех шутить над сегодняшней погодой, потому что где-то народ, представь себе, изнывает от неимоверной жары, а у нас неплохо, хотя могло быть и лучше. Но будем рады тому, что есть. Это Радио Карибо, меня зовут Иван Высоцкий. 5 минут, да почти 6 уже, 4-го в Магадане. Остаемся на волне Кая в ближайшее время. Нокс и Софи Такер, One on One.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
4: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
3: Все просто с «Магадан Энерго».
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
11: Специальный проект «Карибу»

0: район Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода.
2: Погода. Погода.
1: На радио «Карибу Арт». Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане. Преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
4: Надежность и качество.
5: «Адамант».
6: Достойный сервис.
4: «Адамант», да. Индивидуальный подход.
7: Наш ответ – «Адамант».
8: Победа знатоков. Это «Адамант».
9: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Стендап-Курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Работа – это такой ежедневный квест, чтобы покупать продукты.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский.

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине Ягоза. Скидка 30% на все. Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
3: Хотите, чтобы в вашем доме было по-настоящему комфортно? Закажите корпусную мебель в компании «Метрал». Качество, функциональность и стиль на любой бюджет. «Метрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Никита Киоз.

Дальняя свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Удачный шашлык в мясном номер один! В маринаде или уже готовом?

0: 67А.
1: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Если нужно устроить шоу, чтобы она стала твоей, как треки Оффенбах, то в 5 часу еще не поздно совместить приятное с полезным даже на работе, а хитовый фон на радио Кариву как нельзя лучше подойдет для поднятия настроения. Меня зовут Иван Высоцкий, остаемся на волне.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабамаркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85-14.
5: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
6: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
10: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка — двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: маркетологи на Карибу. На Карибу.
1: Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого является получение идентификационных данных пользователей, паролей к банковским картам и учетным записям.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица на

0: Нагаевская, 36.
1: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
2: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
3: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
5: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу. Никита Киоск.

0: Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет Адамант.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
7: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Пока.
1: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в России не ждут начала скорых переговоров с Европой. Посольство РФ призвали соотечественников оценить риски при поездках за границу. Треть россиян считает лето самым продуктивным временем для работы. Подробности далее. В ближайшее время не стоит ждать переговоров между представителями России и Европы, поскольку в Брюсселе не определились, нужны ли им такие контакты. Об этом газете «РУ» заявил юрист-международник Николай Топорнин. Он считает, что весь процесс с выбором того или иного политика в Евросоюзе, который был бы назначен переговорщиком с Россией, говорит о том, что в Брюсселе пока не определились относительно вопроса о переговорах с Москвой. Ранее стало известно, что страны Евросоюза не смогли прийти к договоренности по формату диалога с Россией, сообщили «Известия» со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседника издания, Евросоюз открыт к диалогу с Россией, однако какого-либо конкретного формата взаимодействия принято не было. Россиянам, планирующим поездки за границу, особенно в недружественные страны, следует заранее оценивать возможные риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России во Франции на фоне взрывов в Монако. По словам представителей посольства, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом. Дипломаты также отметили, что в нынешней международной обстановке рассчитывать на сохранение привычного уровня безопасности и комфорта при поездках за границу было бы опрометчиво. Напомню, 29 июня украинский бизнесмен Вадим Ермолаев пострадал при взрыве в Монако. Кроме того, травм получили еще 2 человека. Главной подозреваемой в теракте стала гражданка Украины Анастасия Березовская. Интерпол объявил ее в международный розыск. Тело Березовской обнаружили вечером 6 июля под Киевом. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Такие данные исследования приводит сервис Работа.ру. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом 31% респондентов признались, что в теплое время года желание работать, наоборот, снижается. Чаще всего продуктивности мешают жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76 рублей 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 57 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Новости на радио Карибу Арт.
11: Пока одни летом бьют рекорды продуктивности, перевыполняя самому себе поставленные планы, у других в 6-м часу все мысли о доме и желание с работы сбежать, как это делал в свое время Гарри Гудини, о котором следующий хит Дуа Липа в ремиксе Nico Culture прямо сейчас на радио Карибу со мной, Иваном Высоцким, за пультом. Поехали! Поехали!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
6: Удачный шашлык в мясном номер один! В маринаде или уже готовый?

0: 7677А.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago.
3: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Первое магаданское радио представляет.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Рэп-проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 18 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15 выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 15 июля.
3: Авен.
2: Будьте осторожны в работе, велика вероятность мелких, но досадных ошибок и промахов. Советы и помощь принимайте с благодарностью. Этот день подходит для общения, обсуждения деловых и личных вопросов. Однако организация досуга может стать серьезной проблемой, особенно если речь идет об отдыхе большой компании.
3: Телец.
2: Наступил благоприятный момент для того, чтобы продемонстрировать заинтересованным особам свои профессиональные качества и возможности. Награда за труды будет получена несколько позже. Старайтесь не проявлять нетерпения. От лишних расходов стоит воздержаться. Ваше настроение переменчиво, и страдать от его перепадов будут в первую очередь близкие вам люди.
3: Близнецы.
2: Неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные расходы. К заманчивым предложениям, исходящим от малознакомых людей или новых партнеров, отнеситесь внимательно. Не пренебрегайте советами людей, которым можете доверять. Атмосферу в семье не назовешь благоприятной, родственники требовательны и даже придирчивы.
3: Рак.
2: Раком будет не просто сохранять спокойствие, однако общение с интересными, позитивно настроенными людьми определенно пойдет на пользу. Не исключены трудности в романтических отношениях. Ситуация усугубляется еще и тем, что вы остро реагируете на любую мелочь, а из случайно услышанных фраз делаете неверные выводы.
3: Лев.
2: Не исключены проблемы в общении с деловыми партнерами. Трудно будет найти общий язык с руководством и влиятельными людьми. Вы склонны к раздражительности и порой теряете душевное равновесие из-за сущих пустяков. Получить приятные эмоции позволит общение с членами семьи и друзьями, да и любимый человек наверняка порадует.
3: Дева.
2: Благоприятный день для работы и решения любых деловых вопросов. Финансовая ситуация улучшается постепенно. Возможно получение небольших сумм. Уделите внимание семейным делам, позаботьтесь о родственниках. Сегодня ваша поддержка для них очень важна.
3: Весы.
2: День будет сложным для влюбленных и тех, кто пытается решить проблемы, существующие в личной жизни. Не верьте слухам, недоброжелатели могут распространять неверную информацию в надежде повлиять на вас. Советы старших родственников будут очень кстати.
3: Скорпион.
2: Постарайтесь провести день спокойно, избегайте лишних потрясений и не пытайтесь решить сверхсложные задачи. Финансовая картина стабильна, можно делать крупные покупки и инвестиции. Вы не потратите деньги зря. Старайтесь избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок. Они могут стать причиной недомогания.
3: Стрелец.
2: В профессиональной сфере полезным будет умение принимать решения быстро, не ориентируясь на мнение окружающих. Не бойтесь критики и спокойно относитесь к замечаниям руководства. Это не самый подходящий день для новых знакомств или попыток возродить исчерпавшие себя отношения.
3: Козерог.
2: Будьте очень осторожны в общении с деловыми партнерами и отказывайтесь от сомнительных предложений, сколь бы заманчивыми они ни казались на первый взгляд. Профессиональные трудности серьезны, но преодолимы. Не теряйте веры в себя. Напомнят о себе старые знакомые, друзья могут предложить необычный способ проведения досуга.
3: Водолей.
2: Благоприятный день, позволяющий реализовать разнообразные планы. В семейных отношениях присутствует напряженность, но вы быстро найдете верный путь к преодолению разногласий. Предложения, полученные в этот день, позволят вам улучшить свое финансовое положение.
3: Рыбы.
2: День будет интересным и удачным. Единственное, в чем стоит проявить повышенную осторожность, это общение с малознакомыми людьми. Финансовая ситуация улучшится благодаря денежным поступлениям из неожиданного источника или своевременной помощи родственников. Атмосфера в семье благоприятна чрезвычайно, и это в немалой степени ваша заслуга.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Мы опаздываем. Это любимая фраза твоих родственников перед тем, как выезжать в аэропорт за 8 часов до вылета.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
4: Магазин «Мегавольт». 3 этажа. Сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Никита Киоз.

Полная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60%. Абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Новый час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске сенаторы США призвали членов Конгресса принять законопроект об усилении санкций против России. Больше миллиона заявлений подали в российские колледжи. Каждый восьмой россиянин задерживается на работе ради уединения. Подробности далее. Сенаторы США призвали членов Конгресса принять законопроект об усилении санкций против России в память об его авторе Линдси Грэмми, передает РБК. Авторы документа, помимо умершего республиканца, еще три сенатора. При этом ни один из них не раскрыл подробности самого проекта о санкциях. Напомню, Линдси Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Предварительная причина смерти – осложнения, связанные с сердечно-сосудистым заболеванием, сообщил офис политика. Незадолго до смерти Грэм вернулся из Киева, где встречался с Владимиром Зеленским. Больше миллиона заявлений в российские колледжи направили через госуслуги. Об этом сообщили в Минцифры. Это на 22% больше, чем год назад. Чаще всего абитуриенты выбирают программирование, юриспруденцию, туризм, лечебное и сестринское дело. Наибольшее число заявлений направили в колледжи Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Прием на бюджетные места продлится до 15 августа, на творческие специальности – до 10 августа. Пока одни россияне ищут общения, другие задерживаются на работе ради тишины и уединения. Так поступают 12% опрошенных, пишет газета.ру со ссылкой на исследование. При этом каждому третьему для комфортных отношений достаточно собственного угла в квартире. Еще 24% считают, что партнерам нужна отдельная комната. А каждый пятый участник опроса заявил, что вообще не испытывает потребности в одиночестве. Официальный курс доллара на 14 июля составляет 76 рублей 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 57 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Не выходит у меня из головы новость, вот недавняя, про то, что россияне задерживаются специально на работе, чтобы побыть в уединении. И ведь не просто так, представляешь, а потому что, скорее всего, их дома кто-то пилит, а гаража нет еще. Или дача на летний период, тоже вариант переехать жить друг от друга, отдохнуть. Ну ты ж помнишь, когда в ковид толпами разводились, потому что в одном шалаше 24/7. Это можно с ума сойти, в лучшем случае, в худшем — уголовный кодекс, впрочем. Шутки шутками, а любовь — это прежде всего терпение и его. Я, Иван Высоцкий, желаю всем, кто с нами встретил вечер вторника на Радио Карибу. Только что были Джастин Тимберлейк, Андрей Экс и Троицкий, Никита, дальше Бурак Йилд. А в эстетах Вивицы, Нуза Дауда, Руморс Диги Риги, Юлия Холод, Космонова и дальше ничуть не хуже.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
2: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь. Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, субботы и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
5: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 4132, 200, 470 и 8, 914, 850, 85, 14.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радио «Карибу Арт».
1: По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Стервятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Русские – это люди, у которых две беды – отсутствие работы и наличие работы.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 4 минуты 10-го. Calvary Das, Friday Feeling. Вот так вот, вот. Но у нас до Friday еще немножко далеко, но в целом, а как так весело все-таки? Веселить-то нам надо. Вот посмотришь за окошко, сразу хочешь веселиться. Но на самом деле популярный немецкий диджейский продюсерский дуэт выступает в стиле хаус, фьючер хаус, бас хаус. И, собственно, весьма так интересно по своим ремиксам, поэтому кому понравилось, можете попробовать поинтересоваться в сети. Мы же с вами встретили новый час, вторник по-прежнему, 14 июля, это Радио Калибар, с вами я, зовут Мирослав Степанов, и немного из любопытного в открытии часа, тут вот нам предложили, а именно россиянам, а не конкретно мне, съездить на отдых в Суздаль, но всего за 3 миллиона рублей. А трехдневный отдых туроператоры назвали доступным вариантом в родных краях. Тут даже Камчатку как-то переплюнули, мне кажется, хотя, наверное, не во всем. Надо просто посмотреть внимательнее, что там в эти 3 дня входит. Но мы с вами встретили и продолжаем. Да, за окном без особых изменений. Ночью небольшой дождь, завтра преимущественно без осадков и до 15 градусов тепла. Ну а по дню сегодняшнему у нас сегодня день смородины, день хаоса и беспорядка и день взятия Бастилии. Найди дали по курсу на Клис, Deeper Love и много хорошей музыки. Вам традиционно не болеть, не скучать. Улыбаемся, ждем выходные, надеемся на погоду и верим, самое главное, в нее. Ну и лето еще не закончилось, в общем-то, несмотря на то, что оно какое-то немножко не такое, но все будет, поехали.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели. Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
9: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-458-66-69.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87. 77 78.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка — двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

Друзья, 33 минуты 10-го. Диджей Газ. Вот такой вот, в общем-то, саунд-продюсер из Казахстана, между прочим, в продолжении часа с весьма выраженным таким приятным стилем, сочетающим элементы мелодичного хаоса, прогрессивной электроники и некой, наверное, мягкой, так выразимся, клубной эстетики. Но немного с любопытного. В продолжении часа все в детстве делали бумажные самолетики. Ну, так вот. Студенты из итальянского города Пиза сконструировали самый большой в мире бумажный самолетик. Размах его крыльев составил более 20 метров, на модель ушло около 300 килограмм бумаги, ну и, собственно, назвали его Икарус, побил рекорд по дальности полета, державшийся аж с 2013 года. Пролетел, между прочим, 59 метров. Такая штука. Коля Фанк дали по курсу, блохамежская реклама, и потом вернемся к музыке. Вам всем вечера доброго, поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago.
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
11: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Друзья, 58 минут 10-го, очередной час на подходе. Тут немного из любопытного. В общем, то, что как-то многие, наверное, предвидели, оно и случилось. И актриса Тилли Норвуд впервые сыграет главную роль в фильме. Ее пригласили в комедии, но ее хочется отметить драму. Ленту разработала лондонская студия Practical SX. Сыграет она и существо, обитающее в облаке, но по сюжету получит доступ к данным всего человечества. Но однажды вот робот-изгой, как звучит из Darknet, соблазнит и убедит отказаться от защитных ограничений. И дальше, видимо, привет, Скайнет. А Женя Трофимов, Комната культуры и баста. Поезда в завершении этого часа. Вам всем вечера доброго и не скучать.

подходящих средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 15 июля.
6: Авен.
8: Будьте осторожны в работе, велика вероятность мелких, но досадных ошибок и промахов. Советы и помощь принимайте с благодарностью. Этот день подходит для общения, обсуждения деловых и личных вопросов. Однако организация досуга может стать серьезной проблемой, особенно если речь идет об отдыхе большой компании.
6: Телец.
8: Наступил благоприятный момент для того, чтобы продемонстрировать заинтересованным особам свои профессиональные качества и возможности. Награда за труды будет получена несколько позже. Старайтесь не проявлять нетерпения. От лишних расходов стоит воздержаться. Ваше настроение переменчиво, и страдать от его перепадов будут в первую очередь близкие вам люди.
6: Близнецы.
8: Неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные расходы. К заманчивым предложениям, исходящим от малознакомых людей или новых партнеров, отнеситесь внимательно. Не пренебрегайте советами людей, которым можете доверять. Атмосферу в семье не назовешь благоприятной, родственники требовательны и даже придирчивы.
6: Рак.
8: Раком будет не просто сохранять спокойствие, однако общение с интересными, позитивно настроенными людьми определенно пойдет на пользу. Не исключены трудности в романтических отношениях. Ситуация усугубляется еще и тем, что вы остро реагируете на любую мелочь, а из случайно услышанных фраз делаете неверные выводы.
6: Лев.
8: Не исключены проблемы в общении с деловыми партнерами. Трудно будет найти общий язык с руководством и влиятельными людьми. Вы склонны к раздражительности и порой теряете душевное равновесие из-за сущих пустяков. Получить приятные эмоции позволит общение с членами семьи и друзьями, да и любимый человек наверняка порадует.
6: Дева.
8: Благоприятный день для работы и решения любых деловых вопросов. Финансовая ситуация улучшается постепенно. Возможно получение небольших сумм. Уделите внимание семейным делам, позаботьтесь о родственниках. Сегодня ваша поддержка для них очень важна.
6: Весы.
8: День будет сложным для влюбленных и тех, кто пытается решить проблемы, существующие в личной жизни. Не верьте слухам, недоброжелатели могут распространять неверную информацию в надежде повлиять на вас. Советы старших родственников будут очень кстати.
6: Скорпион.
8: Постарайтесь провести день спокойно, избегайте лишних потрясений и не пытайтесь решить сверхсложные задачи. Финансовая картина стабильна, можно делать крупные покупки и инвестиции. Вы не потратите деньги зря. Старайтесь избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок. Они могут стать причиной недомогания.
6: Стрелец.
8: В профессиональной сфере полезным будет умение принимать решения быстро, не ориентируясь на мнение окружающих. Не бойтесь критики и спокойно относитесь к замечаниям руководства. Это не самый подходящий день для новых знакомств или попыток возродить исчерпавшие себя отношения.
6: Козерог.
8: Будьте очень осторожны в общении с деловыми партнерами и отказывайтесь от сомнительных предложений, сколь бы заманчивыми они ни казались на первый взгляд. Профессиональные трудности серьезны, но преодолимы. Не теряйте веры в себя. Напомнят о себе старые знакомые, друзья могут предложить необычный способ проведения досуга.
6: Водолей.
8: Благоприятный день, позволяющий реализовать разнообразные планы. В семейных отношениях присутствует напряженность, но вы быстро найдете верный путь к преодолению разногласий. Предложения, полученные в этот день, позволят вам улучшить свое финансовое положение.
6: Рыбы.
8: День будет интересным и удачным. Единственное, в чем стоит проявить повышенную осторожность, это общение с малознакомыми людьми. Финансовая ситуация улучшится благодаря денежным поступлениям из неожиданного источника или своевременной помощи родственников. Атмосфера в семье благоприятна чрезвычайно, и это в немалой степени ваша заслуга.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес. Улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва. Суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сан-декор. Кольцевая 13/1.
8: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работает.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане. Преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: преимущественно без осадков. Температура около 15 и выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. А в Магадане в среду преимущественно без осадков. Температура ночью до 12 градусов тепла. Днем около 16 и выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
2: Надежность и качество.
3: «Адамант» молодцы.
4: Достойный сервис.
2: «Адамант», да. Индивидуальный подход.
5: Наш ответ – «Адамант».
6: Победа знатоков. Это «Адамант».
7: Улица Речная, дом 10, телефон 6144.
8: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 15 июля.
6: Авен.
8: Будьте осторожны в работе, велика вероятность мелких, но досадных ошибок и промахов. Советы и помощь принимайте с благодарностью. Этот день подходит для общения и обсуждения деловых и личных вопросов. Однако организация досуга может стать серьезной проблемой, особенно если речь идет об отдыхе большой компании.
6: Телец.
8: Наступил благоприятный момент для того, чтобы продемонстрировать заинтересованным особам свои профессиональные качества и возможности. Награда за труды будет получена несколько позже. Старайтесь не проявлять нетерпения. От лишних расходов стоит воздержаться. Ваше настроение переменчиво, и страдать от его перепадов будут в первую очередь близкие вам люди.
6: Близнецы.
8: Неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные расходы. К заманчивым предложениям, исходящим от мало знакомых людей или новых партнеров, отнеситесь внимательно. Не пренебрегайте советами людей, которым можете доверять. Атмосферу в семье не назовешь благоприятной. Родственники требовательны и даже придирчивы.
6: Рак.
8: Раком будет не просто сохранять спокойствие, однако общение с интересными, позитивно настроенными людьми определенно пойдет на пользу. Не исключены трудности в романтических отношениях. Ситуация усугубляется еще и тем, что вы остро реагируете на любую мелочь, а из случайно услышанных фраз делаете неверные выводы.
6: Лев.
8: Не исключены проблемы в общении с деловыми партнерами. Трудно будет найти общий язык с руководством и влиятельными людьми. Вы склонны к раздражительности и порой теряете душевное равновесие из-за сущих пустяков. Получить приятные эмоции позволит общение с членами семьи и друзьями, да и любимый человек наверняка порадует.
6: Дева.
8: Благоприятный день для работы и решения любых деловых вопросов. Финансовая ситуация улучшается постепенно. Возможно получение небольших сумм. Уделите внимание семейным делам, позаботьтесь о родственниках. Сегодня ваша поддержка для них очень важна.
6: Весы.
8: День будет сложным для влюбленных и тех, кто пытается решить проблемы, существующие в личной жизни. Не верьте слухам, недоброжелатели могут распространять неверную информацию в надежде повлиять на вас. Советы старших родственников будут очень кстати.
6: Скорпион.
8: Постарайтесь провести день спокойно, избегайте лишних потрясений и не пытайтесь решить сверхсложные задачи. Финансовая картина стабильна, можно делать крупные покупки и инвестиции. Вы не потратите деньги зря. Старайтесь избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок. Они могут стать причиной недомогания.
6: Стрелец.
8: В профессиональной сфере полезным будет умение принимать решения быстро, не ориентируясь на мнение окружающих. Не бойтесь критики и спокойно относитесь к замечаниям руководства. Это не самый подходящий день для новых знакомств или попыток возродить исчерпавшие себя отношения.
6: Козерог.
8: Будьте очень осторожны в общении с деловыми партнерами и отказывайтесь от сомнительных предложений, сколь бы заманчивыми они ни казались на первый взгляд. Профессиональные трудности серьезны, но преодолимы. Не теряйте веры в себя. Напомнят о себе старые знакомые, друзья могут предложить необычный способ проведения досуга.
6: Водолей.
8: Благоприятный день, позволяющий реализовать разнообразные планы. В семейных отношениях присутствует напряженность, но вы быстро найдете верный путь к преодолению разногласий. Предложения, полученные в этот день, позволят вам улучшить свое финансовое положение.
6: Рыбы.
8: День будет интересным и удачным. Единственное, в чем стоит проявить повышенную осторожность, это общение с малознакомыми людьми. Финансовая ситуация улучшится благодаря денежным поступлениям из неожиданного источника или своевременной помощи родственников. Атмосфера в семье благоприятна чрезвычайно, и это в немалой степени ваша заслуга.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Не пытайся сохранить сны, как жизни повторить и стараться все вернуть.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

les baisse, donne-lui mes mains.

Расскажи мне, как проводишь вечер? Что читаешь перед сном, зажигая свечи? Может быть, ты до сих пор спишь в моей футболке, только знаешь.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-30-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.
3: I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 15 июля, отмечается Всемирный день навыков молодежи. Он появился с целью улучшения социально-экономических условий для молодых людей. Сегодня в мире насчитывается более миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 16% населения мира. Причем молодые люди оказываются безработными в 3 раза чаще, чем взрослые. Наиболее остро проблема стоит в развивающихся странах. Рынок труда меняется, и молодым людям надо постоянно адаптироваться к новым условиям и приобретать востребованные навыки. Лень считают одной из черт русского характера. Они слагают легенды и былины, а наиболее продвинутые россияне величают ее прокрастинацией. Конечно, с этим можно не согласиться, все-таки лень свойственна всем вне зависимости от национальности. Тем не менее, именно 15 июля отмечают День русской лени. Психологи считают, что лень – это вовсе не самая порочная черта. Ничего не делая, человек способен трудиться внутренне, мобилизуя свои интеллектуальные и духовные ресурсы. Кстати, похожий праздник есть почти у всех наций, а первыми его начали отмечать в Колумбии. В этот день в Магадане в 1954 году состоялось торжественное открытие некогда главной спортивной арены Колымы – Дворца спорта. Магаданцев ждали комнаты для занятий, удобные раздевалки, душевые, а также буфет и спортивный зал. Сегодня здесь тренируются школы высшего спортивного мастерства. За время работы Дворца спорта здесь выросло немало известных спортсменов. Именами олимпийских чемпионов Елены Вяльбе и Александра Лебзяка гордятся как в Магаданской области, так и за ее пределами. А еще это день мармеладных червячков. На рыбалку с ними не пойдешь, но многие из нас на них клюнут. Вообще считается, что жевательный мармелад появился в 18 веке во Франции, а готовили его из айвы и яблок. Однако, по некоторым версиям, предком мармелада является восточная сладость рахат-лукум, которую тысячелетиями готовили из розовой воды, фруктов, крахмала, меда и других натуральных компонентов. Кстати, о червях. Такая форма была изобретена в 1981 году, чтобы соблазнять детей, одновременно вызывая отвращение у их родителей. И эта идея была чрезвычайно успешной. Мармеладные черви сейчас являются вторыми по популярности мармеладными конфетами после медведей. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самое хорошее радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт, 104,2 FM.
3: Новости на радио Карибу Арт.
13: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
14: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин утвердил перечень поручений по итогам МЭФ-2026. На сайте МОК впервые за 3 года заработал раздел «России». Порог богатства, по версии россиян, составляет почти 400 тысяч рублей в месяц. Подробности далее. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 29-го Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне. Правительству, в частности, поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем и национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года. Кроме того, Кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Также поручено закрепить понятие «стажер» и трудоустройство на стажировку и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем. На сайте Международного олимпийского комитета впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальные сайты организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря Владимира Березова. В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР от дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Россияне в среднем считают человека богатым при доходе около 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ЦИОМ по итогам опросов. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше – более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений – около 300 тысяч. Официальный курс доллара на 15 июля составляет 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Новости на радио «Карибу Арт».
7: 8.05. В Магадане утро, как известно, начинается с кофе, а у кого-то с новых трендов. Кофе с фантой получил признание в соцсетях. Напиток называют лучшей освежающей новинкой этого лета. В результате микса получается супершипучая смесь, которая по отзывам мгновенно бодрит. Так что, если вдруг утром обнаружили отсутствие сливок для кофе, вы знаете, что теперь делать. Хотя я все-таки таким рецептом из интернета бы не особо доверяла. В любом случае, бодриться будем вместе и под любимую музыку здесь, на радио «Карибу Арт». За пультом Наташа Белая. Всем доброе утро и отличного настроения!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрепкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
12: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
15: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Как дела? Это самая бессмысленная прокладка между приветствием и разговором по делу.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
8: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Никита

Полная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-76-42.
8: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
10: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Болгария выходит из коалиции желающих по Украине. ЦБ заявили, что не вправе закрыть глаза на топливные цены. Лень назвали мощным инструментом укрепления иммунитета. Подробности далее. Болгария вышла из коалиции желающих по Украине. Об этом сообщил болгарский премьер-министр Румен Радев, передает РТ. Данное решение он обосновал тем, что для разрешения украинского конфликта необходимо использовать дипломатические методы, а не затягивать его с помощью военных действий. Схожего мнения придерживается и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, который ранее заявил, что коалиция желающих является коалицией подстрекателей войны. Он отмечает, что ее представители не хотят достижения мира и совершают враждебные действия в отношении России. Банк России не вправе закрыть глаза на топливные цены и инфляционные ожидания. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, при выверенной денежно-кредитной политике регулятор по-прежнему сможет обеспечить возвращение к целевой инфляции 4% в 2027 году. Кроме того, Центробанк будет внимательно следить за картиной цен в течение июля и далее. Заботкин подчеркнул, что для решений по ставке важно также то, что ситуация повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Ситуация на российском топливном рынке остается напряженной с мая. По оценке эксперта в области энергетики Игоря Юшкова, предпринятые меры, способные стабилизировать ситуацию к осени. С сентября спрос на бензин традиционно идет на спад вплоть до ноября. Лень может способствовать укреплению защитных сил организма, поскольку глубокое расслабление приводит к снижению уровня кортизола – гормона, препятствующего работе генов, отвечающих за развитие иммунных клеток. Такое мнение высказал в интервью ТАСС кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. Как пояснил специалист, кортизол вырабатывается в ответ на стресс. В моменты опасности он временно отключает второстепенные функции организма, направляя ресурсы на обеспечение работы мозга и мышц. Официальный курс доллара на 15 июля составляет 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
11: 9.03 в Магадане. Всем доброе утро! Сегодня как раз отмечается День русской лени. Прокрастинация в этот день – лучший способ его отметить. И, кстати, безделье оказалось очень полезным не только для иммунитета, но еще и для мозга. Психологи утверждают, что иногда лучший отдых – это буквально ничего не делать. В такие моменты мозг сортирует воспоминания, перерабатывает эмоции и восстанавливается. Психологи утверждают, что без такого ленивого отдыха неизбежно наступает когнитивная перегрузка. Специалисты советуют уделять хотя бы 2 часа в неделю на запланированное ничего не деланье. Так что сегодня по возможности и с чистой совестью откладывай незначительные дела на потом и слушай любимую музыку на радио «Карибу Арт». За пультом Наташа Белая. Всем легкого дня!

0: Пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь не кричит. На

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.
2: Все живет в своем ритме. У всего своя палитра.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
7: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
8: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
7: Не скажу так сразу точно.
8: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
7: А стоит? О них я слышал где-то.
8: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
7: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
8: Держи, дружище. 6144. Запомни. Адамант по партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая, 13/1.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане. Преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 15 июля.
4: Авен.
3: Будьте осторожны в работе, велика вероятность мелких, но досадных ошибок и промахов. Советы и помощь принимайте с благодарностью. Этот день подходит для общения и обсуждения деловых и личных вопросов. Однако организация досуга может стать серьезной проблемой, особенно если речь идет об отдыхе большой компании.
4: Телец.
3: Наступил благоприятный момент для того, чтобы продемонстрировать заинтересованным особам свои профессиональные качества и возможности. Награда за труды будет получена несколько позже. Старайтесь не проявлять нетерпения. От лишних расходов стоит воздержаться. Ваше настроение переменчиво, и страдать от его перепадов будут в первую очередь близкие вам люди.
4: Близнецы.
3: Неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные расходы. К заманчивым предложениям, исходящим от малознакомых людей или новых партнеров, отнеситесь внимательно. Не пренебрегайте советами людей, которым можете доверять. Атмосферу в семье не назовешь благоприятной, родственники требовательны и даже придирчивы.
4: Рак.
3: Раком будет не просто сохранять спокойствие, однако общение с интересными, позитивно настроенными людьми определенно пойдет на пользу. Не исключены трудности в романтических отношениях. Ситуация усугубляется еще и тем, что вы остро реагируете на любую мелочь, а из случайно услышанных фраз делаете неверные выводы.
4: Лев.
3: Не исключены проблемы в общении с деловыми партнерами. Трудно будет найти общий язык с руководством и влиятельными людьми. Вы склонны к раздражительности и порой теряете душевное равновесие из-за сущих пустяков. Получить приятные эмоции позволит общение с членами семьи и друзьями, да и любимый человек наверняка порадует.
4: Дева.
3: Благоприятный день для работы и решения любых деловых вопросов. Финансовая ситуация улучшается постепенно. Возможно получение небольших сумм. Уделите внимание семейным делам, позаботьтесь о родственниках. Сегодня ваша поддержка для них очень важна.
4: Весы.
3: День будет сложным для влюбленных и тех, кто пытается решить проблемы, существующие в личной жизни. Не верьте слухам, недоброжелатели могут распространять неверную информацию в надежде повлиять на вас. Советы старших родственников будут очень кстати.
4: Скорпион.
3: Постарайтесь провести день спокойно, избегайте лишних потрясений и не пытайтесь решить сверхсложные задачи. Финансовая картина стабильна, можно делать крупные покупки и инвестиции. Вы не потратите деньги зря. Старайтесь избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок. Они могут стать причиной недомогания.
4: Стрелец.
3: В профессиональной сфере полезным будет умение принимать решения быстро, не ориентируясь на мнение окружающих. Не бойтесь критики и спокойно относитесь к замечаниям руководства. Это не самый подходящий день для новых знакомств или попыток возродить исчерпавшие себя отношения.
4: Козерог.
3: Будьте очень осторожны в общении с деловыми партнерами и отказывайтесь от сомнительных предложений, сколь бы заманчивыми они ни казались на первый взгляд. Профессиональные трудности серьезны, но преодолимы. Не теряйте веры в себя. Напомнят о себе старые знакомые, друзья могут предложить необычный способ проведения досуга.
4: Водолей.
3: Благоприятный день, позволяющий реализовать разнообразные планы. В семейных отношениях присутствует напряженность, но вы быстро найдете верный путь к преодолению разногласий. Предложения, полученные в этот день, позволят вам улучшить свое финансовое положение.
4: Рыбы.
3: День будет интересным и удачным. Единственное, в чем стоит проявить повышенную осторожность, это общение с малознакомыми людьми. Финансовая ситуация улучшится благодаря денежным поступлениям из неожиданного источника или своевременной помощи родственников.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Борьба с ленью – это традиционное русское единоборство.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радио Линк» объявляют о сокрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

Актуальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: girl I used to be. I'm so scared she's haunting me. I think I've changed my mind.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
5: Удачный шашлык! Шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой школьной коллекции одежды и обуви. Большой выбор блузок, рубашек, брюк, платьев, классических костюмов и многое другое. Размерный ряд для мальчиков от 116 до 182 сантиметров, для девочек от 116 до 170 сантиметров. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Магазин «Спецторг» фирмы «Анаэль» с адресом Арчиканский переулок 4, территория базы «Техрыбкома», переехал на новый адрес, улица Пролетарская, 96, бывший молочный магазин. Сейчас магазин называется «Текстиль Иваново». Режим работы по будням с 10 до 19 часов без перерыва, суббота и воскресенье – выходные дни. Телефон 62-40-22.
8: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле ответили на слова Мерц о гарантиях безопасности для Украины. Власти РФ займутся вопросом поддержки когнитивного здоровья граждан. Каждую пятую ипотеку за 2025 год россияне будут закрывать на пенсии. Подробности далее. Заявление Мерца о необходимости отстранить РФ от участия в разработке гарантий безопасности Украины говорит о тупиковости позиции ЕС. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германа Фридриха Мерца. По мнению официального представителя Кремля, если европейские государства действительно придерживаются такой позиции и намерены настаивать на ней, это исключает возможность их участия в процессе урегулирования. Накануне немецкий канцлер выразил мнение, что Россия не должна быть вовлечена в процесс формирования механизмов безопасности для Украины в случае начала мирных переговоров. Еще ранее Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной. По его словам, Киев находится в новой позиции силы, а Москва не сможет одержать победу. Канцлер заявил, что поддержка Украины останется непоколебимой. В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Одним из ключевых пунктов плана станет поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Минкультуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятия по вовлечению граждан в творчество, а затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья в центры медицины здорового долголетия. Их главной задачей станет выявление изменений в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить преждевременную активацию механизмов старения и развития заболеваний. Около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70-75 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сведения Банка России. По сравнению с первым полугодием 2025 года, этот показатель вырос на 2%. Несмотря на это, пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Официальный курс доллара на 15 июля составляет 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 52 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Новости на радио Карибу Арт.
10: Найдена профессия, которая этим летом на пике популярности, и это шашлычники. В июне этого года спрос на шашлычников вырос аж на 83% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость услуги составляет около 5000 рублей. Она включает в себя закупку мяса, мариновку и непосредственно жарку шашлыка на вашем отдыхе. Видимо, россиянам надоело спорить, кто же будет стоять у мангала, ну а всем желающим подкинута идея для подработки. 10.05, точное магаданское, ты слушаешь радио Карибу Арт, за пультом Наташа Белая, всем большой привет, идем дальше с совершенно летним настроением от Клавы Коки.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
7: Колымская угольная компания приглашает на работу сотрудников на сезон. Открыты вакансии специалистов инженерно-технического персонала ИТР, рабочих на производство, машинистов бульдозеров, машинистов экскаваторов, машинистов кранов-манипуляторов, технического персонала и другие. Предлагается официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, обеспечение жильем и спецодеждой. Оплата проезда до места работы. Телефоны 8, код города 41-32, 200-470 и 8-914-850-85-14.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 15 июля в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 18, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 14 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 15, выше нуля, ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду, а в Магадане в среду преимущественно без осадков, температура ночью до 12 градусов тепла, днем около 16, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: «Антипрофи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Антипрофи», улица Пролетарская, 17, телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Никита Киоса.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Лето на скорости. В торговом доме «Форвард» новое поступление велосипедов, трюковых самокатов и роликовых коньков. В наличии запчасти и комплектующие для велосипедов и самокатов. Акция «Жара» на скейты и крузеры. Скидка 50%. Огромный плюс – товар в наличии и не нужно ждать доставку. Пришел, выбрал и купил. Торговый дом «Форвард». Приходи, Калымское шоссе 9, звони 200-232. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Автокомплекс «Формула» представляет: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Путин утвердил перечень поручений по итогам МЭФ-2026. На сайте МОК впервые за 3 года заработал раздел России. Порог богатства, по версии россиян, составляет почти 400 тысяч рублей в месяц. Подробности далее. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам 29-го Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне. Правительству, в частности, поручено разработать и представить национальную стратегию развития автономных систем и национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года. Кроме того, Кабмину совместно с Госдумой и Банком России поручено внести изменения в законодательство о коллективных инвестициях в проекты по формированию комфортной городской среды и ввести специальный правовой режим населенных пунктов опережающего развития. Также поручено закрепить понятие «стажер» и «трудоустройство» на стажировку и установить возможность заключения ученического договора между работником и работодателем. На сайте Международного олимпийского комитета впервые за 3 года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальные сайты организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярева и генерального секретаря Владимира Березова. В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР от дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации Олимпийских советов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. 7 июля исполком Международного олимпийского комитета восстановил членство ОКР и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Россияне в среднем считают человека богатым при доходе около 400 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят ЦИОМ по итогам опроса. При этом только каждый пятый участник исследования рассчитывает когда-нибудь достичь желаемого уровня достатка, а 4% уже считают себя богатыми. В крупных городах планка выше – более 500 тысяч рублей в месяц. У молодежи и старших поколений – около 300 тысяч. Официальный курс доллара на 15 июля составляет 77 рублей 49 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 88 рублей 52 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомили.